0: Kad burti kļūst par balsīm,
1: sākas radio mazā lasītava.
0: Mēs radām un raidām kopš 2014. gada.
1: Kopā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu.
0: Pirms dažiem gadiem manā prātā apdulinošu efektu radīja grāmata Mova. Viktora Marcināviča grāmata par valodu kā narkotiku, kura ir aizliegta. Par jebkuriem tekstiem, kuri ir aizliegti. Jo cilvēks, kuram ir valoda un kurš lasa, ir bīstams. No Baltkrievu valodas šo grāmatu bija tulkojis Māra Poļakova. Tagad iznācis Baltkrievu rakstnieces Evas Važnaveces romāns, kam nāci Tu vilks. Arī bīstam lasām viela, jo tur ir vilku vārdi un maģiskie akmeņi. Tur ir tāls ciems Baltkrievijā, uz kuru brauc galvenā varone Irina Rina, jo jāapbērē vecmāmiņa, kas viņu uzaudzinājusi. Tiekamies ar tulkotāju Māru Poļakovu, un vispirms lūdzu kādas rindas no orģinālu Baltkrievu valodā. Tulkojums, protams, būs.
2: Потым тэма была на судзе. Казала, што мой бацька сядзеў моўчкі, бараду ў крозі ўткнуўшы. Цягнуў воўк, пацяглі і воўка.
3: Тэма пэцак бі тіеса, стаўстій, ка ман стаўс сэдэйс клусадам, с барда крутіз іецыртіз. Скайті, ну, вілкс тагад патарс.
2: З другімі немцамі, як ўжо нашых палелі ды мучылі, мая бабка Мар'яна Станя і казаць мне. Ну што, спаслі вас жытоўскія пасцілкі? Схавалі вас жытовскія каўры.
3: Отрайос вацу лайкос, кад ё мусе ёс дэдзінай ён моц,